И надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, глянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружный. Говорит кому-то: ведь